0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая казахстанская 1. «Идеал».
4: Исузу. Газ. Джак. Фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
5: Ай!
6: Что случилось?
5: Опять наступила на конструктор.
7: В Омске проходит выставка Lego. Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите. Выставка Lego. Только до 4 ноября. ТРЦ Континент. 0+.
8: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
12: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
13: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
15: Реклама на радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
18: Ваня!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: остаться вновь влюбленной.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построй на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН
5: 56-51-28-716. Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900. 27-19-00.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама для слушателей старше 12 лет.
12: Ядрен матрен! Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО «НИП», аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО «НИП» с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Суд запретил использовать изображения россиян для генерации обнаженных дипфейков. Синоптик дал прогноз на ближайшую зиму. Эпидемиолог перечислил способы снизить риск заражения гриппом. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Суд в Москве запретил использовать фотографии граждан России в нейросети, предназначенные для создания изображений людей без одежды. Как следует из материалов дела, нейросеть была выявлена Роскомнадзором. Один из ее слоганов призывает раздеть свою подругу с помощью ИИ. Сайт позволяет по запросу пользователя создавать с помощью технологий искусственного интеллекта обнаженные или порнографические изображения на основе реальных фотографий. РКН установил, что сайт, работающий с использованием зарубежных сервисов, нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную, не семейную тайну. Кроме того, ресурс не содержит сведений, подтверждающих получение согласия граждан на обработку их персональных данных. В связи с этим ведомство обратилось в суд. Суд признал незаконными размещение на сайте фото и видео изображений граждан России, а также материалы с изображением россиян, созданные с помощью ИИ, говорится в судебных документах, пишет РИА Новости. Предстоящая зима в России может оказаться переменчивой, при этом атмосферные показатели пока не указывают на вероятность аномального тепла. Об этом рассказал синоптик Илья Винштейн в беседе с «Погодой Mail». По его словам, долгосрочные прогнозы основаны на компьютерных климатических моделях. Они позволяют оценивать общие температурные тенденции и особенности атмосферной циркуляции, но не дают точного прогноза погоды прямо на каждый день. При этом синоптик спрогнозировал значительное количество зимних осадков. Эпидемиолог Яков Новоселов рассказал, как снизить риск заражения простудой и гриппом и что делать при первых симптомах болезни. Важным способом профилактики он назвал сокращение количества контактов в период сезонного подъема заболеваемости. Полностью отказаться от общения, конечно, невозможно, но без необходимости посещать места с большим скоплением людей осенью не стоит. Если же посещение общественных мест избежать нельзя, то надо соблюдать обычные правила гигиены, цитирует его портал sip.fm. Также специалист рассказал о действиях при появлении первых признаков заболевания. По его словам, начинать лечение следует как можно раньше. Противовирусная терапия наиболее эффективна при раннем начале. Новоселов порекомендовал в первые дни заболевания уделять внимание состоянию слизистых, например, капать в нос капли, обладающие противовирусным и иммуномодулирующим действием, сказано в статье.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Yeah.

0: Vanticore. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Vanticore сервис. Звоните 291-911.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города. Радио «Ваня Омск» представляет. Любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80. Звучит легко. Радио «Ваня». Блин.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Раз

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28. Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Магдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Магдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
13: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Материнский капитал могут разрешить использовать при покупке автомобиля. В России подготовили законопроект, который позволит регистрировать бизнес по адресу электронной почты. Юра Борисов может вновь побороться за «Оскар». Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Средства материнского капитала в будущем могут разрешить использовать для покупки автомобиля. И это произойдет в том случае, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Парламентарий напомнила, что запрос на это исходит от родителей уже давно. По мнению Бессараб, реализовать инициативу можно было бы через прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами. Транспорт предлагался бы по льготной стоимости с оплатой и сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. В России подготовили законопроект, который позволит регистрировать бизнес по адресу электронной почты в государственной системе Почты России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС. Электронный адрес предлагают использовать для официальной связи с компанией вместо физического. При этом для постановки на учет в налоговой будут указывать домашний адрес руководителя. В едином госреестре юридических лиц он отображаться не будет. Законопроект планируют опубликовать для общественного обсуждения. Юра Борисов может вновь побороться за «Оскар». Как сообщает издание Variety, компания «Неон» будет продвигать актера в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме Луки Гуандиньо «Искусственный». Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Эндрю Гарфилда, исполнившего роль Сэма Альтмана, планирует продвигать в категории второго плана. Речь пока о наградной кампании, а не об официальной номинации. Мировая премьера картины состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале. Выход фильма в американский прокат запланирован на 25 декабря. 80% опрошенных россиян заявили, что детям после 18 лет нужно помогать. Исследование провели журналисты «Комсомольской правды». При этом большинство респондентов отмечают, что речь не о полном содержании повзрослевшего ребенка, а о разумной поддержке в тех ситуациях, когда она действительно необходима. Например, оплата конкретных необходимых расходов, учебы, первого жилья или периода поиска работы. Каждый пятый считает, что после достижения ребенком совершеннолетия помогать ему не нужно. Родительская поддержка, по их мнению, не должна превращаться в привычку жить за чужой счет и лишать молодого человека мотивации самому зарабатывать и решать свои проблемы. Часть опрошенных отметили, что готовы помогать детям советом, но не содержать их.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Осень на «Радио Ваня». Спокойствие и вкусный кофе.

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция «Меха-зима-27» уже в Омске.

0: покупки Хавейл F7 и услуги «Антикор» в «Антикор-сервис». Звоните 532-555.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
2: Редкий шанс в салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
3: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38 05 28.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
4: «Антикор Сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор Сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
11: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
12: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
13: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на Радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
19: Выговором ты уже не отделаешься.
18: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
20: Сила воли.
21: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Во всех регионах проверят систему оповещения. На улице Щербанева изменилась геометрия проезжей части. И второй матч выездной серии завершился победой «Авангарда». Подробнее об этом прямо сейчас. Сегодня по всей России пройдет проверка систем оповещения населения. В регионах включат сирены и громкоговорители, а на федеральных телеканалах и радиостанциях прозвучат специальные сообщения. Информацию также продублируют в приложении МЧС. В Омске сирены зазвучат с 10:35 до 10:43. Режим беспилотной опасности в Омской области накануне продлился около 6 часов, с 14 почти до 20:00. По словам губернатора Виталия Хаценко, большая часть беспилотников, атаковавших наш регион, была сбита силами ПВО Минобороны. Один достиг северного промышленного узла. На фоне беспилотной опасности были задержаны вылеты и прилеты нескольких рейсов. Готовность моста у телецентра составляет 52%. Как отметили в департаменте строительства, компания-подрядчик своевременно не справилась с работами общей стоимостью более 120 миллионов. На 4 месяца затянуто переустройство линии связи, ремонт опор, обустройство водоотвода и примыканий. В адрес компании направлено 50 предписаний, большую часть из которых строители устранили с нарушением отведенного времени. У подрядчика образовались и финансовые сложности. Ранее компания представила новый график. До конца года основные работы планируют выполнить и технически открыть движение по 6 полосам. В мэрии рассказали об изменении на проезжей части улицы Щербанева. За счет выпрямления траектории правой полосы ее удалось удлинить. Дорожные изменения были реализованы на отрезке от улицы Бударина до Ленина при движении со стороны площади Бударина. Это решение увеличило пропускную способность для движения прямо и направо. В Омске объявили аукцион по ремонту дороги на улице Брустита. Начальная цена контракта около 9,5 миллионов. До 1 декабря подрядчику необходимо отремонтировать участок от улицы Ленина до площади Бухольца. Здесь планируют установить бортовые камни, дорожные знаки и уложить плитку на тротуаре. Ремонт проезжей части не предусмотрен. Аукцион запланирован на 15 октября. «Авангард» переиграл «Нефтехимик». Матч в Нижнекамске завершился со счетом 1-0 в пользу гостей. Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков сыграл на 0 первый раз в сезоне. Победный гол на счету защитника Михаила Гуляева, игравшего в нападении в этом матче. Завтра «Ястребы» встретятся в Астане с «Барысом» Михаила Кравца. Начало матча в 17:30 по Омску. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазин «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «ИП Данский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
7: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО.

0: За 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
5: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: это такая сильная любовь?
1: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло!
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Материнский капитал могут разрешить использовать при покупке автомобиля. В России подготовили законопроект, который позволит регистрировать бизнес по адресу электронной почты. Юра Борисов может вновь побороться за «Оскар». Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Средства материнского капитала в будущем могут разрешить использовать для покупки автомобиля. И это произойдет в том случае, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Парламентарий напомнила, что запрос на это исходит от родителей уже давно. По мнению Бессараб, реализовать инициативу можно было бы через прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами. Транспорт предлагался бы по льготной стоимости с оплатой и сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. В России подготовили законопроект, который позволит регистрировать бизнес по адресу электронной почты в государственной системе Почты России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС. Электронный адрес предлагают использовать для официальной связи с компанией вместо физического. При этом для постановки на учет в налоговой будут указывать домашний адрес руководителя. В едином госреестре юридических лиц он отображаться не будет. Законопроект планируют опубликовать для общественного обсуждения. Юра Борисов может вновь побороться за «Оскар». Как сообщает издание Variety, компания «Неон» будет продвигать актера в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме Луки Гуандиньо «Искусственный». Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Эндрю Гарфилда, исполнившего роль Сэма Альтмана, планирует продвигать в категории второго плана. Речь пока о наградной кампании, а не об официальной номинации. Мировая премьера картины состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале. Выход фильма в американский прокат запланирован на 25 декабря. 80% опрошенных россиян заявили, что детям после 18 лет нужно помогать. Исследование провели журналисты «Комсомольской правды». При этом большинство респондентов отмечают, что речь не о полном содержании повзрослевшего ребенка, а о разумной поддержке в тех ситуациях, когда она действительно необходима. Например, оплата конкретных необходимых расходов, учебы, первого жилья или периода поиска работы. Каждый пятый считает, что после достижения ребенком совершеннолетия помогать ему не нужно. Родительская поддержка, по их мнению, не должна превращаться в привычку жить за чужой счет и лишать молодого человека мотивации самому зарабатывать и решать свои проблемы. Часть опрошенных отметили, что готовы помогать детям советом, но не содержать их.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня» твой. Этой осенью.

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно, прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Радио Ваня Омск представляет. Любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером... Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия. Отель «Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-28-716.
7: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
8: Ваня. Радио Ваня.

0: Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Снова грудь по небу раскатится, но гроза пройдет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Вместе осень. Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
8: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая казахстанская, 1. «Идеал».
9: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на Радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России планируют усилить ответственность за незаконные косметологические услуги. Мошенники под видом интернет-провайдеров предлагают сменить тариф. Красная икра к Новому году может подорожать до 40 тысяч за килограмм.
2: Ответственность за незаконное предоставление косметологических услуг необходимо усилить. Такое мнение высказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, пишет ТАСС. Сейчас за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии могут возбудить административное дело или оштрафовать на 2500 рублей. Общественник же предлагает увеличить денежное взыскание до 300 тысяч рублей. Это примерный размер расходов на восстановление, которое понесет потребитель в случае оказания ему некачественной услуги. Машаров отметил, что такой штраф поможет уменьшить количество предложений от косметологов-частников, работающих без соблюдения правил.
1: Мошенники под видом интернет-провайдеров предлагают сменить тариф. Как правило, это не вызывает у граждан подозрений, поскольку смена тарифа – обычное дело. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин, пишет РИА Новости. Аферисту достаточно знать название компании и предложить выгодные условия. А дальше жертву просят назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения или перейти по ссылке. Цель – получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам человека. Важно не совершать никаких действий по инструкции неожиданно звонящего, а предложение о смене тарифа можно самостоятельно проверить в личном кабинете или связаться с провайдером по официальному номеру.
2: Красная икра к Новому году может резко подорожать. По оценке представителей рыбной отрасли, стоимость килограмма деликатеса способна достичь 30-40 тысяч рублей за килограмм. В этом году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,5 тысяч тонн, и это в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период года прошлого. Одна из причин – рекордный наплыв акул в акватории Приморья и Сахалина в период лососевой путины. Дополнительным фактором стали неблагоприятные климатические условия.
1: Первое школьное телевидение планируют запустить по всей России. Оно будет состоять из коротких беззвучных роликов о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности. Главная цель проекта – получение детьми полезной информации на переменах. Школьное телевидение будет проходить апробацию в 15 регионах России. Беззвучные ролики будут идти меньше минуты и содержать минимум текста.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 9 октября, пятница, отмечается Всемирный день почты, день нанотехнологий, день любопытных событий, день отражения в лужах, день гвоздистояния, что последнее время я как-то перестала слышать новости о том, кто сколько простоял, и Всемирный день яйца.
1: И да будет вам известно, дорогие друзья, что цвет скорлупы зависит исключительно от породы и окраса курицы. Обычно хохлатки с белыми перьями несут белые яйца, а с темными или рыжими, соответственно, коричневые. Вы знаете, что на вкус и пользу это абсолютно никак не влияет.
0: Я еще считаю, что цвет зависит от дня в году. Потому что, например, в один день в году, неважно, какая была курица, яйца станут разноцветными в любом случае, потому что очень много всяких красителей продается. Пасха.
1: Угу. Да, и когда вот грибы идут, тоже они...
0: Куда идут?
1: Ну, куда-то идут своим маршрутом. Цвет желтка зависит от рациона птицы. Если в корме больше кукурузы или травы с каротиноидами, каротин содержится, помните, и в морковке тоже, соответственно, желток будет ярким, ярко-оранжевым. Если птица ест пшеницу, желток станет побледнее. Яйцо считается диетическим только в первые 7 дней после того, как его снесли. Ну, а по истечении этого срока оно переходит в категорию столовых.
0: Угу. Так, Алёша, так а в итоге что там по нашему вопросу, кто был первым, яйцо или курица?
1: Значит, с биологической точки зрения яйца существовали задолго до появления птиц, потому что динозавры откладывали яйца миллионы лет назад, и действительно, яйцо – это источник жизни.
0: Я представила себе, живут такие два динозавра, она откладывает яйцо, а из него вылупляется курица. Я думаю, у папы динозавра было очень много вопросов.
2: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: Хочешь свой дом? На участке нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.

0: Евростиль. Заезжай и живи.
1: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nilsson Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nilsson Auto.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
9: Пивоварова и Окопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня, направляясь в сторону студии, ехала по западному скоростному диаметру и думала, вот ну не вот ничего себе, какая классная, крутая дорога. Еще лет 10 назад мы знать не знали, что можно взять и пересечь город, прямо над ним проехав.
2: Знаешь, это западный скоростной диаметр в твоих устах прозвучало как адронный коллайдер,
1: ну,
2: да?
1: Для
2: как
1: меня
2: это мчалось по ЦЕРНу.
1: Примерно так. Ну, просто когда я летом по нему ехала, все еще светло было, и видно, по крайней мере, что вокруг. А сейчас в темноте я просто по какому-то темному тоннелю, вот с этими вот огнями сверкающими.
2: Из одной вселенной в другую.
1: Невероятная какая-то эта история происходит.
2: В непроклятном космосе!
1: Боюсь себе представить, что еще придумают. Сейчас вот запустят еще электрички из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, которые будут идти со скоростью тоже невероятно.
2: 450, 400,
1: да. Пара часов, и, пожалуйста, ты уже из одной столицы в другую переехал. Мы сегодня решили поговорить о том, что удивляет именно вас. Какие, может быть, приборы,
2: различные установки,
1: устройства, да, удивляют вас настолько, что вы смотрите и думаете, кто это вообще придумал? Какой замечательный человек? Ведь благодаря этому стало легче и проще жить. Хотя, с другой стороны, вот говорили раньше наши бабушки, там стирали в речке и мыли посуду руками, а сейчас появилось так много всяких бытовых приблуд и приборов, и, казалось бы, времени у современного человека должно освободиться больше, но его почему-то не хватает.
2: Ну, потому что его забирает всякая ерунда, например, телевизионные шоу абсолютно пустые.
1: Шортики, рилсики.
2: Ну, это, понимаешь, какая штука? Шортики и рилсики порой бывают очень полезны. Опять же, каждая программа, каждое приложение выдает то, что близко к твоим интересам. Поэтому, если тебя интересует рыбалка, там будет все про то, как нужно вываживать сазана 14-килограммового и так далее.
1: Капитан Очевидность с нами.
2: Ну, я имею в виду, что это то, что полезно, то, что тебя радует.
1: Да, но среди большинства, среди вот этой вот толпы рилсов, пока ты выберешь и увидишь, и тебе попадется тот, что тебе полезен, у тебя уже в голову напихается куча всякой ерунды.
2: То есть, по сути, ты такой как бы информационный кит, который процеживает тонны воды для того, чтобы ну хотя бы там 14 килограммов этих микромоллюсков.
1: Да хоть 1,5 килограммчика
2: бы. Да с удовольствием.
1: Итак, друзья, какие новинки науки и техники поражают ваше воображение? О чем вы можете сказать, что это чудо, ну вот из будущего? До сих пор не могу поверить, что я этим пользуюсь. У меня это есть или вообще это есть в стране и мире. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку Шоппер Радио Ваня. А комментарии можно оставлять в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ и в нашем канале в Максе Радио Ваня.
0: Ваня, Ваня, Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины вас будут учить прописным истинам, а вы в ответ проявите всю свою оригинальность.
2: Овны, женщины, вам сегодня стоит блеснуть интеллектом. Пусть все удивятся.
1: Тельцы, мужчины, чем проще и понятнее вы будете действовать, тем лучше.
2: Тельцы, женщины, не ищите сложных объяснений поведению близкого человека. Его мотивы лежат на поверхности.
1: Близнецы, мужчины, сегодня вы захотите не развлекаться, как обычно, а решать довольно сложные задачи.
2: Близнецы, женщины, вам будет полезно оказать кому-то помощь. Это вас саму очень воодушевит и порадует.
1: А раки, мужчины, пришло время еще больше упрочить свои позиции и улучшить имидж. Самая успешная тактика – проявить интеллект и смекалку.
2: Раки, женщины, вам не помешает продемонстрировать эрудицию. К месту сказанный афоризм сегодня важнее безупречного макияжа.
1: Львы, мужчины, звезды советуют сосредоточиться на главном, иначе вы запутаетесь и ничего не сделаете.
2: Львы, женщины, ваши мысли, которые вы вынашиваете в отношении семейных вопросов, весьма конструктивны и разумные.
1: Девы, мужчины, сегодня вас потянет на пустую болтовню, поэтому лучше больше слушайте других.
2: Девы, женщины, вам придут в голову идеи, которые покажутся блестящими и очень перспективными, но дайте им настояться.
1: Весы, мужчины, у вас возможно озарение насчет новых схем личного обогащения и процветания.
2: Весы, женщины, а у вас день, которым правит ее величество любовь. Так что прочь все сомнения, сегодня лучше действовать сразу.
1: Скорпионы, мужчины, есть шанс решить все ваши задачи, причем сделать это почти без усилий и предельно эффективно.
2: Скорпионы, женщины, у вас, вероятно, неожиданные перемены в личной жизни. Возможно, вы разберетесь в своих чувствах, вам станет ясно, что делать дальше.
1: Стрельцы, мужчины, вам нужно составить железобетонный план на день и четко ему следовать.
2: Стрельцы, женщины, а вас ждет интересная встреча. И это может быть все, что угодно. Новый любимый писатель, новый парфюм, красивое платье. А может и симпатичный мужчина.
1: Козероги, мужчины, не обращайте внимания на окружающих. В ваших рассуждениях много рациональных зерен.
2: Козероги, женщины, прекрасный фон для того, чтобы по-новому взглянуть на привычные вещи. Только так вы поймете, как изменить свою жизнь к лучшему.
1: Водолеи, мужчины, вам не стоит рисковать. В любых делах предпочтительнее осторожность.
2: Водолеи, женщины, вопросы затрагивайте деликатно. А лучше вообще отложите на потом любые разговоры на спорные темы.
1: Рыбы, мужчины, звезды не рекомендуют сегодня тратить силы на борьбу с обстоятельствами. Очень может быть, что именно они обернутся в вашу же пользу.
2: Рыбы, женщины, сохранять эмоциональное равновесие будет нелегко. Поэтому лучше пораньше подумать, чем себя успокоить и порадовать.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, 9 октября, пятница. И мы сегодня решили поговорить о тех гаджетах, о тех устройствах современных, которые нам помогают жить. И вот мы не понимаем, как до этого мы справлялись без них, потому что жизнь становится все комфортнее и комфортнее благодаря научному прогрессу, естественно. Узнали мы, что 100 беспилотных такси доступны к заказу в Москве. В Москве, кстати, и в столице Казахстана, в Астане, уже запустили роботов-доставщиков. Их скорость, слава богу, составляет около 6 км в час. То есть примерно это скорость пешехода. Я очень хотел бы, чтобы именно с такой скоростью передвигались и электрокурьеры, потому что периодически, а я много хожу, я много об этом рассказываю, и периодически пролетают, ну, буквально в миллиметре, Варь, в миллиметре, с такой скоростью, думаешь, да ну ты нормальный.
2: Что касается, кстати, роботов-доставщиков, я первый раз вот тут недавно побывала за последние, не знаю, несколько лет в нашем чудесном районе Купчино и увидела там этих роботов, которые бегают. Они не во всем Санкт-Петербурге, да, принимают участие в доставках.
1: Только в элитных районах.
2: А вот в Купчино, просто Купчино, он такой большой, такие поля просто. И там от остановки, пока до какого-нибудь дома дойдешь, уже, извините, но мне нравится это слово, вытаращишься. Так вот. Эти роботы, значит, как раз через дорогу при мне переходил. И вот он стоит такой, ждет, когда на светофоре загорится зеленый. И ты вот смотришь на него, и почему-то не можешь его воспринять как автомобиль, как машину. Ты его почему-то воспринимаешь как какое-то маленькое существо, которое торопится к заказчику и что-то для себя несет. Хочется подойти его, погладить и помочь ему перейти через дорогу. Но, кстати, вот русские люди, это просто уникальные, конечно, существа. Как показывали, да, там, предположим, в Америке иногда этих доставщиков переворачивают, там как-то над ними пытаются подшутить и даже где-то подиздевнуться. И в России застрял в сугробе, я смотрю, подошли ребята, достали его, поставили, пожелали счастливого пути. Вот это вот отношение к машинам, как к людям, вот оно, конечно, умиляет, когда такое наблюдаешь. Друзья, что вас удивляет в нынешнем времени? О чем вы можете сказать, что, ну, я просто в будущем живу? У нас вот, когда, например, набережную тоже оборудовали у флагштока здесь, в Санкт-Петербурге.
1: Да-да.
2: Бассейны поставили на улице, я тоже увидела, подумала, ну нет, ну это как это уже не может быть.
1: Чтобы вы понимали, ребята, это буквально в нескольких километрах от студии Радио Ваня, да, где мы сейчас находимся. Это, да, Васильевский остров.
2: Очень классно. Да. Так что давайте-ка хвастайтесь, может быть, что у вас есть в городе, как будто бы из будущего. Может быть, какие-то интересные объекты есть. Не обязательно это могут быть ваши личные гаджеты или устройства. Пишите об этом в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня FM и в нашем канале в Максе Радио Ваня.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня. Это клуб.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67 30 34. 67 30 34. 4. Категория 0+.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
1: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуме рассказали, когда маткапитала разрешат тратить на машину. Омская область увеличит поддержку будущих педагогов. И Сергей Шелест оценил ход капремонта в 338-м детсаду. Подробности далее. Средства маткапитала в будущем году могут использовать для покупки автомобилей, если российский автопром докажет свою способность удовлетворить растущий спрос. По мнению депутатов, реализовать инициативу можно было бы через прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами. Транспорт предлагался бы по льготной стоимости с оплатой сертификатом. Такой подход позволит исключить риск незаконного обналичивания. Первое школьное телевидение протестируют в 15 регионах. На переменах школьникам будут транслировать полезную информацию в беззвучном формате. В роликах продолжительностью меньше минуты ученикам расскажут о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности. По словам экспертов, отсутствие звука поможет детям отдохнуть от уроков и переключить внимание. На стипендии целевикам Омского педуниверситета направлено еще почти 13 миллионов. Будущим педагогам платят от 10 до 20 тысяч в месяц. Дополнительное финансирование потребовалось из-за итогов приемной кампании этого года. В ВУЗ поступили еще около 80 первокурсников-целевиков. С учетом дополнительных средств, общий объем финансирования программы в этом году превысит 34,5 миллиона рублей. На платформе «Работа России» продолжается заключение аналогичных договоров со старшекурсниками педуниверситета. Готовность 338-го детсада в микрорайоне Юбилейный превышает 90%. Завершение работ планируется в ближайшие недели. В здании заменены кровля, окна, инженерные коммуникации, освещение. Во всех помещениях установлены новые радиаторы отопления. Тепло в учреждении уже есть, рассказал мэр Сергей Шелест. Глава города напомнил, что детсад с более чем полувековой историей капитально ремонтируют впервые. Также обсуждается установка дополнительного наружного освещения и обновление фасада учреждения. Географический диктант пройдет 22 ноября в обновленном формате. В основной версии будет 30 вопросов вместо 40. Первые 10 проверят базовые знания, остальные потребуют логики, эрудиции, образного мышления. Очно диктант можно будет написать 22 ноября в полдень по местному времени. Онлайн-версия будет доступна с 22 ноября. Это были новости.
0: Радио Ваня. Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о предметах из будущего. Вот чем вы таким пользуетесь и нарадоваться не можете, что кто-то когда-то это придумал. Оксана Игоревна Калинина отметилась в нашем канале в Максе. Вы знаете, я когда приезжаю к мужу на работу, а у него свой автосервис, и вижу разобранные автомобили и двигатели от них, причем не только легковые, у меня один вопрос. А ты обратно-то это с вас собрать сможешь? Конечно, а что тут собирать? Вот для меня это космос. Я до сих пор на механике-то не научилась ездить. Не то чтобы понимать, как там все устроено. А муж, к слову, в студенческие годы самостоятельно собрал КамАЗ, добывая детали на всяких разборках. Вот как устроен мужской мозг? В поликлинику он один сходить не может, а машину собрать, разобрать, пожалуйста.
2: Я хочу сказать, что есть люди, которые могут и то, и другое. Им довольно много, по крайней мере, в крупных городах.
1: Ну, это редкие экземпляры, понимаешь, и не каждой женщине такой бриллиант достанется.
2: Наталья Власова в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Смартфон, которым мы привыкли пользоваться уже на автомате, все равно по-прежнему поражает и удивляет. Вот так иногда задумаешься, как мы раньше без него, да, обходились? Ведь в любую минуту ты можешь связаться с человеком на другом конце земного шара, хоть на огненной земле, хоть где-нибудь там в Кейптауне или в Аделаиде, или за несколько секунд получить нужную, необходимую прямо сейчас тебе информацию. Ну, на самом деле, да, действительно, смартфон — это, наверное, главное такое чудо, которое всегда в кармане, и где вся твоя жизнь, твои банки, счета, твои друзья, твои всякие нежные переписки.
1: Ты знаешь, меня больше убивает еще, что не просто ведь ты человек может связаться, ты же его увидеть даже можешь. А тут еще такие технологии сейчас, что даже и потрогать, и понюхать возможно вполне скоро, вот, можно станет.
2: Лапонька, я хочу сказать, что я вспоминаю один из своих первых телефонов, там была, ну, с фотокамеры, там, значит, камера была 1,3 мегапикселя.
1: Да, да, я помню эти малюсенькие.
2: Ты знаешь, что на день рождения мне подарили телефон, где камера 200 мегапикселей.
1: И до сих пор это вызывает удивление. Вы как за 10-15 лет вот пришли от этого вот к этому? Для меня, пишет Елена, опять же в нашем канале в Максе, автобусные остановки с цифровым табло удивительны, где можно увидеть номер маршрута и через сколько он прибудет. Это так удобно. Я такое чудо впервые увидела в Москве. Питеру привет. Еду на любимую работу, пишет Лена.
2: Виктория Валерьевна, патефон. Никогда не понимала, как это устройство работает. Ну, пластинка, иголка. Чудо какое.
1: Это для меня также точно катушечный ленточный магнитофон. Две огромные катухи.
2: Бобины.
1: На них какая-то лента.
2: Да.
1: Наматываешь ее, и она
2: и
1: поет.
2: Там, это... One-way ticket,
3: one-way ticket.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
3: С

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
9: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.
12: Если в окно

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Удивительно, что дикция к пятнице сохранилась в первозданном состоянии. Мы сегодня говорим с вами о тех гаджетах, о тех приборах и всевозможных устройствах, которые были изобретены буквально вот на наших глазах. И радуемся мы невозможно. И ждем, кстати говоря, продолжения
2: обновлений.
1: Прогресса, да, постоянных обновлений, естественно, да. Это касается не только ПО. Елена Леткина отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». «Мое воображение, — пишет Лена, — поражают и восхищают биомеханические, такие бионические протезы для разных частей тела». Вот это что-то действительно из рода фантастики. Ну, кстати, да, это действительно невероятно упрощает и улучшает и повышает качество жизни людей, которые, да, попали в разные сложные ситуации, но при этом не потеряли оптимизма не только за счет особой биохимии мозга, но и за счет того, что ученые поработали и придумали для них вот такие вот штуки.
2: А как тебе экзоскелет? Люди, которые не могли, предположим, ходить, или наоборот, люди, которые ходить могут, но им нужно переносить какие-то грузы или долго идти. И экзоскелет просто идет за тебя. Это вообще как такое может быть?
1: Кстати говоря, это огромная поддержка не только для людей с какими-то патологиями, но, например, для очень высоких людей, у которых гигантская нагрузка на позвоночник.
2: Да, а вот еще одно сообщение от Анастасии Викторовны. Поправила у нас Анастасия. Флагшток находится в Приморском районе Петербурга, а не на Ваське, да, на Крестовском острове. Настя, спасибо большое, что замечаете такие мелочи и поправляете.
1: Да,
2: но это очень ценно.
1: Да, но это наши соседи, это буквально через небольшой пролив.
2: Я просто чувствую, что меня человек слушал. Мне, знаете, как приятно
1: это. Это невероятно.
2: А Жамиль Абдулин. Да все, все, мы живем в век кибернетики. От киборгов, дронов, умных автомобилей до бытовой техники, типа робота-пылесоса, смартфонов, шлемов, виртуальных игр. Вот знаете, вроде бегал я лет 26 назад, крапиву палкой бил, черно-белый телевизор переключал, да меня вместо пульта использовали. А сейчас, пожалуйста, телевизору можно даже сказать: телевизор, включи такой-то канал. Ну, по крайней мере, я так делаю. На даче. На даче я так делаю. Мы раньше на даче смотрели телевизор без изображения, только звук. Потому что старенький.
1: Ты знаешь, а мой папа использовал меня не то... Смотри, там была сложная цепочка. Папа давал сигнал мне. Алёша, включи там второй канал. Там сейчас хоккей начнется. Там СССР, Канада. Вот, я брал плоскогубцы и переключал на СССР, Канада.
2: Да, еще и плоскогубцы. Друзья, ну а чему до сих пор удивляетесь вы и радуетесь, и счастливы, что это появилось в вашей жизни? Пишите, автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
0: Если тебе стало грустно,
3: не забывай меня.
0: «Радио Ваня» ближе и роднее.
4: Я с тобой. По городу автобус пустой, он так же, как и я, за тобой.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы говорим о вещах, о которых вы можете сказать, да, они из будущего. Хотя мы всеми им пользуемся, и уже, может быть, не первый год, и, может быть, даже не пятый, но до сих пор они у вас вызывают умиление и удивление. Димит отметился в нашем канале в Максе Радио Ваня. Здравствуйте. А у меня, знаете ли, школа из будущего. Находится она на Васильевском острове, и это лучшая школа, в которой я был, на намывных территориях. Друзья, ну что, конечно же, мы очень любопытные люди, и тут же решили посмотреть, что же это за школа-то такая. И действительно, выглядит как нечто футуристичное. Дети на линейке стоят, а над ними стеклянный потолок. Вы можете себе такое представить? Мне кажется, если бы я училась в такой школе, моя бы жизнь могла сложиться как-то немножечко по-другому. А у них-то там еще и ботанический сад, и бассейны, и что там еще, с чего мы только не начитались.
2: Резюме неутешительное. Жаль, что родители не выбирают.
1: Да, ну, школа, естественно, стоит денег.
2: Ну, понятно, да. Евгения Суевалова отметилась в телеграм-канале Радио Ваня FM. Сушильная машина, вот она прям с восклицания начинает. Это ж какой гений придумал. Вещи за час сухие, никакая вот эта металлическая штуковина разлапистая на пол квартиры не стоит, и все счастливы. Ну, действительно, кому-то повезло больше, кому-то меньше. У меня вообще шикарно. Кухня совмещена с громадной лоджией. Вот на этой лоджии у меня все и сушится.
1: А вот и не надо, пожалуйста, тут вот хвастаться. У многих сейчас достаточно малогабаритные квартиры, и я абсолютно согласна с предыдущим оратором. Это чудо какое-то, сушильная машина. Сразу скажу, у меня нет, у меня как раз вот разлапистый, но я нашла небольшой какой-то выход из положения. Она хотя бы вертикальная, эта сушилка, у нее так лапки поднимаются, опускаются, она стоит такая вот метра два, наверное, ростом. Ну, вроде ничего.
2: Ну, и у тебя два коридора тоже, не будем прибедняться.
1: Ну, коридоры, знаешь, занимать коридор сушилкой тоже не особо интересная история. Хочется какого-то простора, но...
2: Хочется факелов повесить, как в замке. Ну, конечно.
1: Еще одно сообщение от Людмилы. А для меня всегда чудом техники был факс. Вы знаете, я до сих пор удивляюсь, как мой листочек из Петербурга перелетает за океан. Но это же какая-то мистика. Знаешь, люди еще и факсом удивляются. Я помню, как я пейджером удивлялась, что на какую-то коробочку приходит там что-то, ну, тут хотя бы понятно. Вот. А, еще знаешь, какое сообщение мне понравилось? Доброе утро. Самые полезные вещи, изобретенные человечеством, считает Артем. Скотч. Все можно починить. И что-то мне подсказывает, что Артем, он, наверное, ближе к зумерам, потому что миллениалы, они говорили по-другому. Если вы что-то не можете починить с помощью изоленты, значит, вы взяли мало изоленты.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

Если бы я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это. Но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: взял в Антикор.
1: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
2: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
6: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Школа магии. Шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
11: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
10: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России планируют усилить ответственность за незаконные косметологические услуги. Мошенники под видом интернет-провайдеров предлагают сменить тариф. Красная икра к Новому году может подорожать до 40 тысяч за килограмм.
2: Ответственность за незаконное предоставление косметологических услуг необходимо усилить. Такое мнение высказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, пишет ТАСС. Сейчас за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии могут возбудить административное дело или оштрафовать на 2500 рублей. Общественник же предлагает увеличить денежное взыскание до 300 тысяч рублей. Это примерный размер расходов на восстановление, которое понесет потребитель в случае оказания ему некачественной услуги. Машаров отметил, что такой штраф поможет уменьшить количество предложений от косметологов-частников, работающих без соблюдения правил.
1: Мошенники под видом интернет-провайдеров предлагают сменить тариф. Как правило, это не вызывает у граждан подозрений, поскольку смена тарифа – обычное дело. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин, пишет РИА Новости. Аферисту достаточно знать название компании и предложить выгодные условия. А дальше жертву просят назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения или перейти по ссылке. Цель – получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам человека. Важно не совершать никаких действий по инструкции неожиданно звонящего, а предложение о смене тарифа можно самостоятельно проверить в личном кабинете или связаться с провайдером по официальному номеру.
2: Красная икра к Новому году может резко подорожать. По оценке представителей рыбной отрасли, стоимость килограмма деликатеса способна достичь 30-40 тысяч рублей за килограмм. В этом году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,5 тысяч тонн, и это в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период года прошлого. Одна из причин – рекордный наплыв акул в акватории Приморья и Сахалина в период лососевой путины. Дополнительным фактором стали неблагоприятные климатические условия.
1: Первое школьное телевидение планируют запустить по всей России. Оно будет состоять из коротких беззвучных роликов о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности. Главная цель проекта – получение детьми полезной информации на переменах. Школьное телевидение будет проходить апробацию в 15 регионах России. Беззвучные ролики будут идти меньше минуты и содержать минимум текста.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 9 октября, пятница. Отмечается Всемирный день почты, день нанотехнологий, день любопытных событий, день отражения в лужах, день гвоздистояния, что последнее время я как-то перестала слышать новости о том, кто сколько простоял, и Всемирный день яйца.
1: И да будет вам известно, дорогие друзья, что цвет скорлупы зависит исключительно от породы и окраса курицы. Обычно хохлатки с белыми перьями несут белые яйца, а с темными или рыжими, соответственно, коричневые. Вы знаете, что на вкус и пользу это абсолютно никак не влияет.
0: Я еще считаю, что цвет зависит от дня в году. Потому что, например, в один день в году, неважно, какая была курица, яйца станут разноцветными в любом случае, потому что очень много всяких красителей продается. Пасха.
1: Да, и когда вот грибы идут, тоже они...
0: Куда идут?
1: Ну, куда-то идут своим маршрутом. Цвет желтка зависит от рациона птицы. Если в корме больше кукурузы или травы с каротиноидами, каротин содержится, помните, и в морковке тоже, соответственно, желток будет ярким, ярко-оранжевым. Если птица ест пшеницу, желток станет побледнее. Яйцо считается диетическим только в первые 7 дней после того, как его снесли. Ну, а по истечении этого срока оно переходит в категорию столовых.
0: Угу. Так, Алёша, а в итоге что там по нашему вопросу, кто был первым, яйцо или курица?
1: Значит, с биологической точки зрения яйца существовали задолго до появления птиц, потому что динозавры откладывали яйца миллионы лет назад, и действительно, яйцо – это источник жизни.
0: Я представила себе, живут такие два динозавра, она откладывает яйцо, а из него вылупляется курица. Я думаю, у папы динозавра было очень много вопросов.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех

0: районах города.
1: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
2: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «ИП Данский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет. Точно в срок. Звони 63-63-01.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, клен и акация. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали дерево.
3: На картинке подсказки апельсиновые дольки и запрещающий знак красного цвета. Что бы это значило, решать вам. Ну, а я пока расскажу несколько интересных фактов про апельсины. Слово «апельсин» пришло из немецкого языка. «Апфель» – яблоко, «сина» – Китай. Что буквально означает «китайское яблоко». Самое интересное, что с точки зрения ботаники апельсины – это ягоды. Но с другой стороны, все же помнят, что всех нас в последнее время уверяли в том, что арбуз – это ягода. Но вдруг оказалось, что это тыква. Что это? Как не эффект Манделы?
2: Я представляю сейчас где-нибудь на Сицилии такой разговор между мамой и дочерью. «Микелина, кара мия, дове вай? Вадо, а оранчати?» «Микелина, дорогая моя, куда ты?» «По ягоды пойду, апельсины собирать».
3: Но самое интересное, что оранжевыми апельсины становятся из-за недостатка солнца. Оказывается, плоды, выращенные в тропиках, сохраняют зеленую кожуру.
2: Такой какой-то абсурд, да?
3: Казалось бы, но с другой стороны, ты же знаешь, да, что огурец, например, это единственный овощ, который мы едим недозрелым. Зрелый огурец желтый. Нужно его срывать, пока он зеленый. Желтый уже все. Там уже и семки, ого-го, как слоняры, ну, и кожура.
2: Ну, как у бегемота. Сегодня за кулисами уже говорили, да, что у природы, как ее ни назови, есть чувство юмора, правда же?
3: Итак, друзья, что же за дерево загадали мы? Еще раз призываю вас заходить в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». На стене нашей группы висит картинка-подсказка. И вот под этой картинкой в группе ВКонтакте и нигде больше пишите свои варианты ответов. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, а мы вас приглашаем посетить незамедлительно группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали дерево.
3: На картинке подсказки апельсиновые дольки и запрещающий знак. Кто-то решил, что это грейпфрутовое дерево, ну, потому что грейпфрут – это же не апельсин, правильно? Есть еще варианты кедр, клен, береза, дуб, ну, тут перечислять, конечно, хурма, мол, это апельсин, это не хурма.
2: Ну, у апельсина все-таки, понимаете, мы к чему вели, есть более серьезный и очевидный антипод. Мы же апеллируем к русской публике, русскоязычной, вернее, публике.
3: Да, мне кажется, что зумеры, может быть, и ошиблись бы, но миллениалов не проведешь.
2: Конечно.
3: И они точно знают, от какого дерева не родятся апельсины. И это вовсе не елка, и даже не баобаб, представленный в нашем сегодняшнем списке. Ну, действительно, друзья, атосины не родятся, атосинки даже, я бы сказала, не родятся апельсинки. Марина Бочкарева-Стрельцова не просто дала правильный ответ, а, собственно, в скобочках и привела эту знаменитейшую цитату.
2: Сверкнув своими прекрасными голубыми глазами, дорогая Марина, мы вас поздравляем и торжественно вручаем фирменную сумку-шопер «Радио Ваня».
3: Я решила посмотреть, куда же отправится на этот раз наша сумка. Нижегородская область, Павлово.
2: Прекрасные места.
1: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня». Когда

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 9 октября. В народном календаре этот праздник получил название как Иван Богослов или Иван Путешественник, поскольку святого почитали как покровителя странников и путников.
2: Сегодня... Да, ну и у него, кстати, был шенген.
1: Пятница, и можно отправиться куда-нибудь и без шенгена. Ну вот, например, жителям Санкт-Петербурга можно доехать до Выборга. В этот день завершались осенние полевые работы, и крестьяне, прежде чем отправиться в дальнюю дорогу, молились Иоанну о благополучном возвращении. Ну, как сказать, осенние полевые работы завершались? У меня вот, например, еще сушеные огурцы стоят в теплице. Ну, вернее, стволы уже засохли, а огурцы продолжают расти.
2: С днем Иоанна Богослова связаны начало осеннего свадебного сезона. В некоторых губерниях именно с 9 октября, то есть сегодняшнего дня, начинали устраивать смотрины, а девушки гадали о суженом.
1: Я, кстати, скажу, как девушки гадали. Девушки, мечтавшие о замужестве, пекли пирог с кашей и приглашали подруг, чтобы вместе кликать счастье. Ну, с какой кашей решать только вам. Ну, например, что? Я вот из каждого пирожок с рисом. Ты когда-нибудь ел?
2: Пирожок с рисом и, яйцом и зеленым лучком. Это лакомство.
1: Можно ли рис считать кашей, если ты его немножечко переварил? Хотя, я думаю, здесь какая-нибудь перловка имеется в виду. Пирожок с макаронами ел когда-нибудь? А такой так, есть, все, между прочим.
2: Вон из искусства.
1: Так вот, что значит? Вот испекли вы пирог с кашей, и считалось, что после такого обряда сватовство не заставит себя ждать. Угу. Хотя я уже говорила, и еще раз скажу, в нынешние времена девушки вообще не спешат занимать место управляющей мужским днем. Мужик нынче пошел хилый. Ему нужно сказать, куда пойти, что сделать, куда ребенка отвезти и что проверить.
2: Вот, а у меня другая песня. Из твоих слов я вывел, значит, такую формулу. Если девушка угощает только намеревается угостить суженого пирожком с вермишелью, ей подойдет любой, кто подойдет.
1: То же касается и пирогов с кашей, но тут надо подругу угощать. Подругу подставила, сама пошла свободная.
0: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
4: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Радио Вага. Ближе и роднее. Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Тарифы на мобильную связь могут привязать к росту цен на ЖКХ. Географический диктант получит продвинутый уровень сложности. В России запустят единый цифровой ресурс дошкольного образования.
2: Минцифры может учитывать индексацию коммунальных платежей при оценке повышения тарифов на мобильную связь. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева. По его словам, рост платы за ЖКХ может стать одним из ориентиров при изменении стоимости услуг операторов. Шадаев также отметил, что мобильный трафик в России расти перестал. При этом операторам необходимо продолжать вкладывать средства в инфраструктуру, в том числе заменять иностранное оборудование российским.
1: Единый цифровой ресурс для дошкольного образования планируют запустить в пилотном режиме не позднее 1 ноября. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольска. Платформа получит название «Главный детский». На ней разместят методические материалы для воспитателей, заведующих детсадами, методистов и родителей. О подготовке ресурса ранее сообщили в Минпросвещение. По словам Ямпольской, он должен быть полезен и педагогам, и семьям.
2: Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, пишет Лайф со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10% и Арабские Эмираты 9,8%. Четвертое место занял Кипр, пятое – Греция, ну а далее идут Грузия и Черногория, Франция, Испания, Италия.
1: Географический диктант пройдет 22 ноября в обновленном формате. Как сообщили в Русском географическом обществе, в основной версии будет 30 вопросов вместо 40. Первые 10 проверят базовые знания, остальные потребуют логики, эрудиции и образного мышления. После завершения основной версии откроется продвинутый уровень – 20 заданий повышенной сложности. Очно диктант можно будет написать 22 ноября в полдень по местному времени. Онлайн-версия будет доступна с 22 ноября по 10 декабря.
2: С 15 ноября заработает новый маршрут до горнолыжного курорта Шерегеш по единому билету «Самолет плюс автобус». Об этом сообщили в Минтрансе. После прилета в аэропорт Новокузнецка пассажиры смогут пересесть в микроавтобус у выхода из терминала. Дорога до курорта займет около 2,5 часов. Остановки предусмотрены у гостиниц и других объектов Шерегеша. На маршруте будут работать 4 микроавтобуса российского производства с просторными багажными отделениями и отдельными отсеками для лыж и сноубордов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины вас будут учить прописным истинам, а вы в ответ проявите всю свою оригинальность.
2: Овны, женщины, вам сегодня стоит блеснуть интеллектом. Пусть все удивятся.
1: Тельцы, мужчины, чем проще и понятнее вы будете действовать, тем лучше.
2: Тельцы, женщины, не ищите сложных объяснений поведению близкого человека. Его мотивы лежат на поверхности.
1: Близнецы, мужчины, сегодня вы захотите не развлекаться, как обычно, а решать довольно сложные задачи.
2: Близнецы, женщины, вам будет полезно оказать кому-то помощь. Это вас саму очень воодушевит и порадует.
1: А раки, мужчины, пришло время еще больше упрочить свои позиции и улучшить имидж. Самая успешная тактика – проявить интеллект и смекалку.
2: Раки, женщины, вам не помешает продемонстрировать эрудицию. К месту сказанный афоризм сегодня важнее безупречного макияжа.
1: Львы, мужчины, звезды советуют сосредоточиться на главном, иначе вы запутаетесь и ничего не сделаете.
2: Львы, женщины, ваши мысли, которые вы вынашиваете в отношении семейных вопросов, весьма конструктивны и разумные.
1: Девы-мужчины, сегодня вас потянет на пустую болтовню, поэтому лучше больше слушайте других.
2: Девы-женщины, вам придут в голову идеи, которые покажутся блестящими и очень перспективными, но дайте им настояться.
1: Весы-мужчины, у вас, возможно, озарение насчет новых схем личного обогащения и процветания.
2: Весы-женщины, а у вас день, которым правит ее величество любовь. Так что прочь все сомнения, сегодня лучше действовать сразу.
1: Скорпионы-мужчины, есть шанс решить все ваши задачи, причем сделать это почти без усилий и предельно эффективно.
2: Скорпионы, женщины, у вас, вероятно, неожиданные перемены в личной жизни. Возможно, вы разберетесь в своих чувствах, вам станет ясно, что делать дальше.
1: Стрельцы, мужчины, вам нужно составить железобетонный план на день и четко ему следовать.
2: Стрельцы, женщины, а вас ждет интересная встреча. И это может быть все, что угодно. Новый любимый писатель, новый парфюм, красивое платье. А может и симпатичный мужчина.
1: Козероги, мужчины, не обращайте внимания на окружающих. В ваших рассуждениях много рациональных зерен.
2: Козероги, женщины, прекрасный фон для того, чтобы по-новому взглянуть на привычные вещи. Только так вы поймете, как изменить свою жизнь к лучшему.
1: Водолеи, мужчины, вам не стоит рисковать. В любых делах предпочтительнее осторожность.
2: Водолеи, женщины, вопросы затрагивайте деликатно. А лучше вообще отложите на потом любые разговоры на спорные темы.
1: Рыбы, мужчины, звезды не рекомендуют сегодня тратить силы на борьбу с обстоятельствами. Очень может быть, что именно они обернутся в вашу же пользу.
2: Рыбы, женщины, сохранять эмоциональное равновесие будет нелегко. Поэтому лучше пораньше подумать, чем себя успокоить и порадовать.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: при покупке Havail F7 и услуги «Антикор» в «Антикор-сервис». Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: Радио «Ваня Омск» представляет. Любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия. Отель «Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
3: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
11: Выговором ты уже не отделаешься.
10: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
12: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Сейчас «Звездотека».
1: Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Она отмечена за смелые и новаторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы. Именно так говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также отмечено, что Энн Карсон успешно сочетает написание стихов с переводами и преподаванием в университетах. Ее сотрудничество с художниками, хореографами и театральными режиссерами тоже отметили. Комитет выделил несколько произведений писательницы. Это эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного», «Автобиография Красного» и поэму «Нокс», пишет «Коммерсант».
2: В какой-то момент просто отключил сознание. Такие красивые названия у карсоновских произведений. Ну и в продолжении темы. Британская писательница Джоан Роулинг выпустит две новые книги, которые дополнят вселенную Гарри Поттера. Они выйдут 23 февраля 2027 года. В общем, недолго еще осталось ждать. Это будут «Карманные путеводители» о профессоре Минерве МакГонагал и близнецах Фредди и Джордже Уизли. Они соберут сведения о персонажах из уже существующих произведений Джоан Роулинг. Ключевые события, цитаты и интересные факты. Издание дополнит красочными иллюстрациями. Ранее в серии вышли путеводители о Гарри, Ронни, Гермионе и других героях.
1: Илон Маск снова стал триллионером. Радость-то
2: да
1: какая.
2: Да что ж такое, а?
1: Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион 46 миллиардов долларов. До этой суммы оно увеличилось после роста стоимости акций компаний SpaceX и Tesla, которыми владеет Маск. Он остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает 371 миллиард и 500 тысяч долларов.
2: Нищебродина. В то время певица Нюша, настоящее имя которой Анна Шурочкина, объявила о решении вернуть себе имя, данное при рождении папы и мамы. Об этом рассказала сама артистка, признавшись: сейчас вот пришло, просто время пришло. Я понимаю, что я хочу имя Анна снова вернуть. Официально Нюшей по паспорту певица стала в 17 лет, когда участвовала в конкурсе. На это повлияла популярность мультсериала, где героиня имеет такое же имя. Чтобы избежать проблем с авторскими правами на псевдоним, артистка решила сделать сценическое имя официальным. Я говорила в интервью раньше, что не знаю, на какой отрезок времени я буду Нюшей, отметила она.
1: Закончился отрезок.
0: Звездотека. Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
3: Манишь, туманишь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: шоу на радио Ваня.
1: Доброе утро, добрый день, батарейки, и вы рассказываете нам о тех современных гаджетах, которым вы очень и очень рады и благодарны их создателям. Ильшат отметился в нашем канале в Максе. Доброе утро, удивлен холодильнику ЗИЛ, которому уже примерно 50, а может быть и больше лет. Стоит он в деревне и все еще работает. По сравнению с нынешними аппаратами, умели же делать в СССР технику будущего. Но тут стоит сказать, что не только в СССР, но и во всяких остальных странах умели делать и машины прекрасные, и бытовую технику.
2: Да, дорогой Ильшат, и сейчас умеют. Просто зачем? Вы же купите этот автомобиль, например, или этот холодильник, и он простоит у вас, еще и внукам достанется. А как денежку зарабатывать? Кстати, я вчера буквально увидела очень интересную информацию про магазинную тележку, что она была изобретена американским предпринимателем Сильваном Голдманом. Он был владельцем сетей продуктовых магазинов в Оклахоме и заметил одну интересную вещь, что люди перестают набирать в корзинку продукты не тогда, когда они уже все взяли, а тогда, когда ее невозможно становится нести. И тогда он придумал вот поставить эту тележку на колесики. Но возникла другая проблема. Мужчины считали, что это не мужское дело катать тележку, мол, что он, слабак, что ли, какой-то. И тогда Голдман нанял мужчин и женщин, которые ходили по магазину с тележками, чтобы, когда приходили другие мужчины, видели, что да вот же идет мужчина.
1: Это нормально? Да. В юбке ходить в клетчатой, это нормально?
2: И таким образом он, да, вот, поднял продажи. Вот. Ну, а мы продолжим. На что вы посмотрели и сказали, да это ж прямо из будущего? Оля Авдеева. Ну, конечно, смартфон. У нас случай был забавный, пишет Оля в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Приехали как-то в очередной раз с мужем в Петербург, гуляем по городу, а я говорю, эх, хорошо бы сейчас в 70-е попасть, гулять по улицам, проспектам. На следующий день мы снова пошли гулять, и через некоторое время выясняется, что я телефон забыла в номере. Муж говорит, ну вот, ты и попала в 70-е. Никакого тебе телефона, никакой связи.
1: Даша пишет всем доброе утро. Большой фанат я Майкла Джексона. Хочу, чтобы поскорее изобрели машину времени, и я бы улетела в прошлое, чтобы спасти Майкла от смерти. А заодно, если можно, Даша, спасите, пожалуйста, еще и Элвиса Пресли
2: и Мерлин Монро. Да. Да. Наталья, я вообще не люблю готовить и радуюсь, что были изобретены разные гаджеты для кухни, для приготовления пищи. Мультиварки, грили, блендеры. Стирка превратилась, опять же, в удовольствие. Забросил и готово. Ну, сами понимаете. Ой, Наташ, я вообще фанат кухонной техники. У меня там и вафельницы, и аэрогриль, и электрогриль. Чего только нет. Но жалко, пока продукты в них сами не входят. Нужно их все-таки туда нести.
1: И руки у пивоваровой пока только две.
2: Ну, это пока.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня разговариваем про удивительные вещи, как будто они из будущего. Вроде бы только недавно их не было, и мы жили, и без них прекрасно справлялись. А теперь они есть, и диву даемся. Как это? Как мы раньше вот без этого всего существовали? Юлия. «Я обожаю свои наушники», пишет Юля в нашем канале в Максе Радио Ване. «Я жить без них не могу. У меня там 1188 треков, и все мои любимые. Обожаю. И даже сейчас, пока пишу, слушаю музыку». Что касается наушников, меня, конечно, поразили костные наушники. Это которые не в уши вставляются, а как бы вешаются сверх ушей, и музыка проходит сквозь косточки, которые у тебя вот рядом с ушами. И самое интересное, они же еще и водонепроницаемые, и вся музыка, которая в них есть, она прям в них, не на каком-то носителе, не на телефоне, не на компьютере, а загружается прям в эти наушники. А это значит, я просто на своем опыте, их надеваешь и, пожалуйста, плаваешь в бассейне. Я так и делала. Человек в наушниках плавает в бассейне и слушает музыку. Это я.
2: А Евгения Бакулина, а как сейчас продвинулась медицина? Ребята, смотришь новости и диву даешься. То такую операцию провели, то сякую. Людям чинит сердца. Врач видит работу сердца в прямом эфире. Ну и пациент, соответственно, отошел от наркоза. Пару дней в больнице повалялся, подлечился. И домой жить свою новую жизнь. Всякие КТ, МРТ... и прочие чудо-аппараты. А лапароскопия что стоит?
1: Да, это, конечно, невероятно, что сейчас не надо прощупывать и придумывать, что там может быть, а все видно, пожалуйста, на экране человек, да, наизнанку. Мари, а я, когда холода наступают, радуюсь автозапуску в машине. Ну чудо же! Ты выходишь из дома, она стоит тебя тепленькая, ждет свои объятия и везет на любимую работу, я очень надеюсь.
2: Интонация была такая немножко сомневающаяся.
1: Ну, потому что не у всех людей любимая работа, давай признаем,
2: ой,
1: да?
2: Ладно, если если ты едешь даже на не очень любимую работу на теплой машине в минус 30, ну, думаю, ты как бы не очень обижен Господом. А Влад Глава, для меня лучшее изобретение – это быстрые переводы, ну, имеется в виду денежные. Вот, например, в 2000-х, да, не дай бог попал в какую-то трудную ситуацию, например, там, в рейсе, там, вдали от дома, когда срочно деньги нужны. А сейчас можно, в общем, довольно быстро решить подобную проблему.
1: Ну и давайте уже к нашей победительнице. Сегодня это Юлия. Уже не поражает, но восхищает Юлю мойщик окон. С его появлением в доме я перестала мыть окна даже изнутри. А уж лица детей 1 года и 3 лет, когда он работает, надо видеть. Вот неочевидную пользу от мойщика окон нашла у нас Юлия. Он еще у нее и аниматор для малышей. Юля, спасибо вам за сообщение. Вообще всем спасибо за ваши сегодняшние сообщения. А Юле мы вручаем фирменную сумку Шоппер Радио Ваня.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, в Омске дождь. Температура днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Выходные без осадков и повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
6: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
7: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Свыше 40 выплат проиндексируют с февраля. Мэр Омска рассказал о ремонте тротуаров. И Омск вошел в топ городов с самыми подорожавшими новостройками. Подробности далее. С февраля в России вырастут свыше 40 выплат гражданам. Об этом напомнили в Минтруда и соцзащиты. Выплаты проиндексируют по фактической инфляции. Так, мат-капитал на второго ребенка превысит 1 000 000, если ранее семья не получала соответствующую выплату. Вырастет размер прожиточного минимума до 20 227 рублей в целом по России. Увеличатся также все зависящие от него выплаты. В Омске по муниципальным программам и в рамках нацпроекта отремонтировано более 200 тротуаров. По словам мэра Сергея Шелеста, основное внимание уделяли пешеходным связям с социальными объектами. Общая площадь уложенного нового асфальта превысила 64 тысячи квадратных метров. На ряде участков изношенный асфальт заменили на плитку, а тротуары там, где это было возможно, расширили. Благоустройство продолжится в следующем году. Заявки от горожан принимают в окружных администрациях либо на портале госуслуг. Хомячи чаще всего болеют коронавирусом. За минувшую неделю его выявляли в 63% случаев, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Также в регионе циркулируют 3 на вирусы Бока, вируса и другие. Ведомстве напомнили, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Уже привито более 340 тысяч человек. В Омске открылась Покровская ярмарка. Она будет работать все выходные на бульваре Мартынова. В программе выставка ярмарка изделий предприятий, мастеров народных промыслов, выступления фольклорных коллективов, интерактивные игровые площадки, смотр, конкурс ярмарочных мест. Дополнит программу «Гастрофест» при поддержке Ассоциации омских кулинаров. Ведущие шеф-повара в течение всех 3 дней будут готовить традиционные блюда челдонской кухни с авторским прочтением и презентовать свои фирменные рецепты. Новосибирск стал лидером по росту цен на новостройки среди городов-миллионников. Цены на них в этом городе выросли с начала года почти на 15% и превысили 185 тысяч за квадрат. Это данные аналитиков рынка недвижимости. Следом идут Воронеж и Санкт-Петербург. Омск на 4-м месте. В нашем городе стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 167,5 тысяч рублей. Динамика повышения с начала года превысила 6,5%. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: В октябре в Омске переменная облачность, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
5: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8-800-550-47-78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
1: Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
13: Реклама на Радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пуш, шарай.
2: Отвезешь меня домой.
3: Но с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был кто?
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Бис. Таня Непл.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 5-650-0-28-716.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама для слушателей старше 12 лет.
15: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума не планирует запрещать соцсети для детей и подростков. МВД перечислило данные, которые не следует хранить в телефоне. Детское интервидение может пройти в 2027 году. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Госдума России не рассматривает инициативу о полном запрете использования соцсетей для детей и подростков, а также не планирует вводить обязательную проверку возраста для пользователей интернета. Об этом заявил член Думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Как мы знаем, этот вопрос в последние годы заботит правительство многих стран, обеспокоенных деструктивным влиянием соцсетей на подрастающее поколение. И кое-где уже введены запреты и принудительная проверка возраста, отметил парламентарий в своем телеграм-канале. По словам Горелкина, контроль за цифровой жизнью ребенка в первую очередь должны осуществлять родители. Задача государства при этом заключается не в тотальных законодательных запретах, а в предоставлении семьям эффективных и удобных инструментов для такого контроля. В качестве одного из рабочих решений депутат назвал введение социальных детских сим-карт с ограниченными функциями. Хранение фото, документов, банковских реквизитов, паролей и снимков в смартфоне может привести к утечке персональных данных и финансовым потерям. Об этом сказано в рекомендациях МВД, пишет РИА Новости. В ведомстве рассказали, что злоумышленники могут воспользоваться сохраненными в гаджете копиями паспорта, СНИЛС, ИНН и водительских прав. Полученные сведения они способны применять, чтобы взломать аккаунт и создать поддельный профиль. Чтобы снизить риски, в МВД рекомендовали переносить электронные копии документов в защищенные облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией. Особое внимание стоит уделять личным фото интимного характера. В случае утечки они могут стать инструментом шантажа и вымогательства. Еще одна распространенная ошибка – это сохранение паролей от электронной почты, социальных сетей, мессенджеров и банковских приложений в заметках или переписке с самим собой. Если телефон попадет в руки посторонних, то эта информация может позволить получить доступ к важным сервисам. Подготовка к детскому международному конкурсу «Интервидение» ведется. Конкурс может состояться в следующем году, однако место его проведения пока неизвестно. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИДа Александр Алимов. Он убежден, что проект яркий и обладает огромным многолетним потенциалом. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоялся в России в 2025 году. По его завершении наследный принц Саудовской Аравии пригласил второй конкурс в королевство.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я без него не

0: По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2» первый этаж и «Маяк-1» третий этаж.
3: В Омском цирке знаменитое шоу.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется тест-драйв.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. Антикор Сервис. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
7: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
0: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
14: Выговором ты уже не отделаешься.
13: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Сила воли. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В МВД рассказали, какие данные не стоит хранить в телефоне. Подрядчика наказали за срыв ремонта в Омском педуниверситете. И Омск будет ежегодно принимать этап Гран-при России по фигурному катанию. Подробности далее. В МВД перечислили нежелательные для хранения в телефоне данные. Это сканы документов и номера банковских карт. Также нельзя оставлять себе пароли и пин-коды. Специалисты советуют хранить все данные в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией. В Октябрьском округе в этом году появилось 7 ливневок. Как рассказали в окружной администрации, они обустроены на пересечении улиц Лизы Чайкиной, Богдана Хмельницкого, Новосибирской, 8-й рабочей, вблизи дома 14 по улице Кирова, дома 4 по улице Товстуха и другим адресам. Сооружения должны улучшить ситуацию с водоотведением в местах постоянного подтопления. Общий бюджет работ составил более 8 миллионов. Подрядчика наказали за срыв ремонта в Омском педуниверситете. Поводом послужило обращение вуза, который был вынужден в одностороннем порядке расторгнуть контракт. В марте с подмосковной компанией был заключен контракт на ремонт актового зала в учебном корпусе на Партизанской. К середине сентября было выполнено менее 10% работ. В результате омские антимонопольщики внесли сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года. Омские школьники заработали за лето более 100 миллионов. В этом году было трудоустроено около 7300 подростков, рассказали в кадровом центре «Работа России». Ежегодно рабочие места для молодежи предоставляют свыше 300 компаний. В этом году к программе присоединились и предприятия реального сектора экономики. Однако самой популярной по-прежнему остается сфера благоустройства. Добавлю, трудоустройство подросткам предлагают не только летом, но и во время каникул в течение всего учебного года. Омск будет ежегодно принимать этап Гран-при России по фигурному катанию. Об этом ТАСС рассказал губернатор Виталий Хаценко. По словам главы региона, Федерация фигурного катания признала проведение этапа «Сердце Сибири» в ноябре прошлого года эталонным. Благодаря этому Омск теперь будет ежегодно принимать соревнования. В этом году турнир пройдет с 10 по 16 ноября на G-Drive-арене. 61-летняя жительница Канады простояла в планке 5 часов подряд. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал ей. В марте 2024 года она продержалась в планке 4,5 часа, что позволило ей попасть на страницы книги рекордов Гиннесса. Организаторы турнира подтвердили достижение, однако официальная регистрация нового рекорда в книге рекордов Гиннесса пока на рассмотрении. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске. Омск.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
2: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Ай!
6: Что случилось?
5: Опять наступила на конструктор.
7: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
8: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
10: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города. Радио «Ваня Омск» представляет. Любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером... Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
12: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
13: Телефон рекламной службы 53 40.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Ой, мам.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупаюсь. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Шубкин дом на Маркса 8.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
8: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Исузу, газ! Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
11: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
12: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Госдума не планирует запрещать соцсети для детей и подростков. МВД перечислило данные, которые не следует хранить в телефоне. Детское интервидение может пройти в 2027 году. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Госдума России не рассматривает инициативу о полном запрете использования соцсетей для детей и подростков, а также не планирует вводить обязательную проверку возраста для пользователей интернета. Об этом заявил член Думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Как мы знаем, этот вопрос в последние годы заботит правительство многих стран, обеспокоенных деструктивным влиянием соцсетей на подрастающее поколение. И кое-где уже введены запреты и принудительная проверка возраста, отметил парламентарий в своем телеграм-канале. По словам Горелкина, контроль за цифровой жизнью ребенка в первую очередь должны осуществлять родители. Задача государства при этом заключается не в тотальных законодательных запретах, а в предоставлении семьям эффективных и удобных инструментов для такого контроля. В качестве одного из рабочих решений депутат назвал введение социальных детских сим-карт с ограниченными функциями. Хранение фото, документов, банковских реквизитов, паролей и снимков в смартфоне может привести к утечке персональных данных и финансовым потерям. Об этом сказано в рекомендациях МВД, пишет РИА Новости. В ведомстве рассказали, что злоумышленники могут воспользоваться сохраненными в гаджете копиями паспорта, СНИЛС, ИНН и водительских прав. Полученные сведения они способны применять, чтобы взломать аккаунт и создать поддельный профиль. Чтобы снизить риски, в МВД рекомендовали переносить электронные копии документов в защищенные облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией. Особое внимание стоит уделять личным фото интимного характера. В случае утечки они могут стать инструментом шантажа и вымогательства. Еще одна распространенная ошибка – это сохранение паролей от электронной почты, социальных сетей, мессенджеров и банковских приложений в заметках или переписке с самим собой. Если телефон попадет в руки посторонних, то эта информация может позволить получить доступ к важным сервисам. Подготовка к детскому международному конкурсу «Интервидение» ведется. Конкурс может состояться в следующем году, однако место его проведения пока неизвестно. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИДа Александр Алимов. Он убежден, что проект яркий и обладает огромным многолетним потенциалом. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоялся в России в 2025 году. По его завершении наследный принц Саудовской Аравии пригласил второй конкурс в королевство.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в

0: при покупке Huawei Life 7 и услуги «Антикор» в «Антикор Сервис». Звоните 532-555.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
12: Хочешь свой дом? Но участка нет?
13: В Евростиле знают ответ.
12: Нет накоплений на первый взнос?
13: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
12: Евростиль. Заезжай и живи.
13: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
15: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: Аня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам напомнили о необходимости продления водительских удостоверений. Визовые центры Кипра приостановили прием документов в 6 городах России. Россияне назвали любимые кинороли Леонида Куравлева. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить в октябре 2026 года, они становятся недействительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД Российской Федерации. Как пояснили в ведомстве, автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025. В 2025 этот период завершился. Поэтому удостоверение с истекшим в октябре 2023 года сроком теперь нужно менять. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными правами, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Визовые центры Кипра приостановили прием документов в 6 городах России. Об этом сообщили в компании BLC International, которая занимается приемом и обработкой визовых документов. Причиной названы технические неполадки в консульствах Кипра в Москве и Петербурге. Из-за этого временно не принимаются и не обрабатываются заявления на получение визных виз в страну. Отмечается, что эти меры касаются визовых центров в Москве, Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В данный момент принимаются меры для скорейшего устранения проблемы. И в завершении выпуска, накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева, Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает Москва-24. Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из ВИА 20%. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: мультфильм.
1: Всем привет, друзья! Завершающая сказочная неделя. Сказочная в том смысле, что в нашей игре «Угадай фильм» мы загадываем на текущей неделе исключительно сказочные картины. А связано это с призом. Для тех, кто не в курсе, поясню чуть позже. А сейчас напомню правила. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вдруг случайно вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-6-96, код города 812. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: А что это было?
3: Классика.
2: А еще песни знаешь?
3: Знаю.
2: Морячок, возьми меня с собой, а? Я 100 лет ничего нового не слышал. Вдохновение ноль. Сам бы улетел, у меня крылышки помялись. Вот.
3: Меня невеста ждет. Нужно сначала клад найти.
2: Понимаю.
1: Не за горами тот самый момент, когда наш эфирный телефон просто раскалится от ваших звонков. Ничуть в этом не сомневаюсь. Номер, напомню, 325-696, код города 812. Слушатель, правильно угадавший сегодняшнюю сказку, получит в подарок 2 билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке «Радио Ваня». А вот вам и объяснение, почему сказочная неделя. Потому что «Братья Гримм» — это кто? Это сказочники. Я говорю как про писателей, так и про музыкантов. Звоните.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности.

Умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург. Yeah!

0: фильм.
1: Пам-барабам, барабанная дробь. Друзья, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Раздался телефонный звонок, дозвонилась к нам сегодня Светлана. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Наверное, глупо будет говорить, какая чудесная сегодня погода в Санкт-Петербурге.
2: Великолепная.
1: Идет дождь, а у нас здесь идет игра «Угадай фильм». Светлана, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: А что это было? Классика? А еще песни знаешь?
4: Знаю.
3: Морячок, возьми меня с собой, а? Я 100 лет ничего нового не слышал. Вдохновение ноль. Сам бы улетел, у меня крылышки помялись.
4: О, меня невеста ждет. Нужно сначала клад найти.
3: Понимаю.
1: Итак, Светлана, как же называется этот фильм?
2: Это «Летучий корабль».
0: Угадал!
1: «Летучий корабль», да, это правильный ответ. А кто с кем разговаривал в этом отрывке?
2: Матрос, мне кажется, но не помню.
1: А это был Соловей-разбойник.
2: Точно.
1: Которого, кстати, играла женщина. Продолжение обещали аж осенью этого года. А осень-то уже наступила, а где продолжение? Я ничего об этом не слышал. Может быть, врет Википедия? Ну да ладно. А вот исполнитель Ивана, да, матроса, которого вы упомянули, Саш Метелкин, у него сразу после съемок родилась дочь. Думаете, как он ее назвал?
2: Забава, нет?
1: Да. Вы угадали! Вам, наверное, еще какой-то бонус полагается. Больше всего мне жалко Полину Гагарину, которая играла какую-то птицу там, да, сидела в клетке все время.
2: Да, да.
1: Так вот, 800 дублей сняли в этой вращающейся клетке, представляете, да? Вот тут сразу вспомнишь эту пословицу. Тяжела и неказиста жизнь российского артиста. Ну, правда, хорошо оплачивается, чего уж тут говорить. Светлана, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на концерт группы «Братья Гримм». Любимые хиты и новые песни на большом осеннем концерте 16 октября в клубе «Джаггер». Подробности на jagger.live. Светлана, пойдете?
2: Пойду, спасибо.
1: Кого возьмете с собой?
2: Коллег, наверное, кого-нибудь.
1: Прекрасно. Можете, кстати, поприветствовать и коллег в том числе.
2: Передаю привет всему ЦБ Василия Островского района.
1: Ура! Всем хорошего окончания трудовой недели. Светлана, спасибо за игру и отличных выходных.
2: Вам спасибо, с пятницы отличных выходных.
1: Спасибо.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
5: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тебя.

0: 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! По-прежнему не утихают споры, что было раньше, курица или яйцо. Хотя на самом деле спор, по-моему, весьма беспредметный. А к чему это я? Да к тому, что сегодня, 9 октября, отмечается Всемирный день яйца. Давайте о нем поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Япония занимает первое место по количеству съеденных яиц на душу населения. В среднем одна штука в день.
0: Четвертое место.
1: Самые крупные яйца несет страус, а наиболее мелкие – киви. Страусиное яйцо превышает по размерам куриное в 24 раза. Чтобы приготовить его вкрутую, понадобится почти 2 часа времени.
0: Третье место.
1: Около 300 яиц в год несет средняя курица-несушка, и участие петуха в этом процессе совсем не обязательно.
0: Второе место.
1: Существуют люди, которые не любят, то есть боятся, яиц. Эта болезнь называется овофобией. Ею, кстати, страдал известный кинорежиссер Альфред Хичкок.
0: Первое место.
1: Максимальное количество желтков, зафиксированных в одном яйце, внимание, равняется 5.
0: Великолепная пятерка.

0: По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
3: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Средства материнского капитала в будущем могут быть разрешены к использованию для покупки автомобиля. Стал известен портрет среднестатистического ипотечного заемщика в России. Актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», сыграет в экранизации произведения Михаила Лермонтова. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Средства материнского капитала в будущем могут быть разрешены к использованию для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «Правда.ру». Парламентарий напомнила, что запрос на подобную меру исходит от родителей уже давно. Оптимальным механизмом реализации данной инициативы, по ее мнению, стало бы прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами, где транспортные средства предлагались бы по льготной стоимости с оплатой сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Как подчеркнула Бессараб, идею предоставления автомобилей многодетным гражданам ранее поддерживал президент страны, однако практический запуск программы требует готовности производственных мощностей к увеличению объемов продаж. Стал известен портрет среднестатистического ипотечного заемщика в России. Это женатый мужчина 37 лет с высшим образованием и средним чеком сделки 8 200 000 рублей, берущий кредит в среднем на 27 лет. В сегменте рыночных программ средний заемщик выглядит иначе. Об этом газете «Ру» сообщила Юлия Рыкунова, сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2. По данным компании, в сегменте рыночных программ средний заемщик – это преимущественно замужняя женщина около 40 лет, также с высшим образованием и первоначальным взносом почти 50%. При этом средний чек таких сделок ниже – 5 900 000 рублей, а срок кредитования короче – 20 лет. И в завершении выпуска актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», получил роль в экранизации произведения Михаила Лермонтова. Об этом сообщает ТАСС. Копейкин воплотит на экране образ Григория Печорина в «Княжне Мэри» по роману «Герои нашего времени». Артист отметил, что для него эта работа – попытка показать книжного персонажа живым человеком. Огромное чувство одиночества, выражающееся в поисках любви – это попытка разговора с молодежью, чего, мне кажется, в наши дни не хватает, сообщил актер. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155. Омск.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Yeah.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая казахстанская 1. «Идеал».
2: Исузу. Газ. Джак. Фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября. Осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: Ай!
5: Что случилось?
4: Опять наступила на конструктор.
6: В Омске проходит выставка Lego. Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите. Выставка Lego. Только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
7: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодняшний пятничный вечерок предлагаю провести в теплой семейной обстановке. А моя киношная рекомендация сегодня – мелодрама под названием «Искупление». Главные роли в этой картине исполнили Кира Найтли и Джеймс Макэвой. Дело происходит аж в 1935 году в Англии, а главная героиня – 13-летняя писательница Брайони. Она меняет ход нескольких жизней, когда обвиняет любовника старшей сестры в преступлении, которого он не совершал. Да, такое случается в подростковом возрасте. Вообще про такое кино говорят, все звезды сошлись. По-другому и не объяснить, как по всем пунктам это пронзительное произведение работает и бьет прямо в самое сердце. История о чувствах страстной и вечной любви, людских кошмарных ошибках и поступках, о которых потом, конечно же, сожалеешь. А любовь как будто бы перенесли из жизни в кино. Я имею в виду исполнителей главных ролей. Джеймс Макэвой и Кира Найтли – пара, в чувствах которых я ни на секунду не усомнился. Кино на вечер. Искупление. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Одни мои знакомые, недавно вернувшиеся из Черногории, рассказали смешную историю. Они гуляли по одному из стареньких городков и увидели необычную табличку, на которой было написано «Следуйте за котом». Ну, естественно, ребята заинтересовались по той причине, что рядом действительно сидел кот и как будто ждал тех, кто за ним последует. В общем, пошли они за котом, и в итоге оказались в очень уютной кафешке под названием Blue Cat Art and Coffee. Удивительно, но зверек, помимо того, что их привел, еще и как бы предложил располагаться поудобнее. В общем, вечерок удался на славу. Как выяснилось, в кафешке проживает несколько таких котов, но на самом деле быть вот такими метродотелями их никто на самом деле не обучал. Но они, правда, иногда по собственной инициативе встречают гостей. Так что, как вы понимаете, моим приятелям просто повезло. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

А что было в если тогда мы не встретились, разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ. Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке, не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили. Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг другу взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

Ты будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
13: Выговором ты уже не отделаешься.
12: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «ИП Данский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Николай Басков, Анастасия Волочкова, Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Да мало ли было так называемых пиар-романов. Еще об одном, правда, несостоявшемся рассказала недавно певица Катя Лель. В начале 2000-х ей предлагали именно пиар-роман с одним очень известным фигуристом. Об этом артистка вспомнила на вечеринке в честь дня рождения певца Иракли. Лель отметила, что к ней обращались с такой идеей неоднократно, причем инициаторами выступали знаменитые мужчины. «Очень известный фигурист», — уточнила певица, когда журналисты назвали имя Алексея Ягудина. Катя подтвердила их догадки. «Это были 2000-е годы, мне предлагали такую историю, я от нее рассказалась». Журналисты поинтересовались у звезды, какую сумму ей предлагали за участие в этой затее. «Я даже не говорила о сумме, я сразу отказалась», — призналась Лель. При этом Катя допустила, что инициатива могла принадлежать пиар-команде фигуриста, а сам Ягудин, скорее всего, даже о ней не знал.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: случайно.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американский аукционный дом объявил о торгах, на которых коллекционеры смогут приобрести вещи, связанные с самыми знаковыми выступлениями Майкла Джексона. Как говорится в пресс-релизе, вечерний аукцион состоится 7 декабря в Абу-Даби. Главным лотом станет оригинальная черно-красная кожаная куртка, в которой король поп-музыки снялся в клипе «Триллер» 83 года. Эта куртка – один из двух экземпляров, созданных для съемок. Незадолго до своей смерти в 2009 году король поп-музыки подарил ее своим давним художникам по костюмам Деннису Томпкинсу и Майклу Бушу. Вместе с курткой на торги выйдут туфли, в которых певец снимался в «Триллере», а также вещи с его выступления на телешоу «Мотаун 25» «Yesterday, Today, Forever» в 83 году. Речь идет об усыпанной стразами перчатке и лоферах, в которых Джексон впервые продемонстрировал лунную походку во время исполнения песни «Билли Джин». Всего же в каталоге аукциона значится более 100 предметов одежды и аксессуаров из карьеры артиста. Что ж, в декабре, я думаю, узнаем результаты.
1: Звездный час. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Я думаю.

0: По данным синоптиков, завтра, 10 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно, прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
3: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон Макдана представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Осень на радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. Ноль плюс. Радио «Ваня Омск» представляет. Любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
2: Телефон рекламной службы. 53 42 80.

0: «Это ты, это я». Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я тебя не понял, ты...

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! По-прежнему не утихают споры, что было раньше, курица или яйцо. Хотя на самом деле спорт, по-моему, весьма беспредметный. А к чему это я? Да к тому, что сегодня, 9 октября, отмечается Всемирный день яйца. Давайте о нем поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Япония занимает первое место по количеству съеденных яиц на душу населения. В среднем одна штука в день.
0: Четвертое место.
1: Самые крупные яйца несет страус, а наиболее мелкие – киви. Страусиное яйцо превышает по размерам куриное в 24 раза. Чтобы приготовить его вкрутую, понадобится почти 2 часа времени.
0: Третье место.
1: Около 300 яиц в год несет средняя курица-несушка, и участие петуха в этом процессе совсем не обязательно.
0: Второе место.
1: Существуют люди, которые не любят, то есть боятся, яиц. Эта болезнь называется овофобией. Ею, кстати, страдал известный кинорежиссер Альфред Хичкок.
0: Первое место.
1: Максимальное количество желтков, зафиксированных в одном яйце, внимание, равняется 5.
0: Великолепная пятерка. Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, и это наша рубрика об отношениях. Решив развестись с мужем, девушка по имени Райли получила от почти уже бывшего супруга весьма странное послание. С удивлением и смехом она прочитала список, в котором перечислялись те жертвы, на которые мужчина пошел ради брака. Бедолага с упреком сообщал, что перестал спать с другими женщинами, был вынужден работать, чтобы обеспечить семью, отказался от вечеринок, от фильмов, которые хотелось бы посмотреть лично ему, и даже от возможности вести себя как придурок. Неудивительно, что такой список насмешил не только бывшую супругу, но и многочисленных пользователей интернета, которые заявили, что с таким человеком они, конечно, бы тоже развелись. Я вот знаете, что подумал? Особенно забавным мне показался пункт про работу. Парень, ты, видимо, даже не подозревал, что холостым-то тоже приходится иногда трудиться. Ну, чтобы деньги зарабатывать. Напоследок, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Ай! Что случилось?
3: Опять наступила на конструктор.
4: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
5: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ИБФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня Омск представляет: любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+. Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодняшний пятничный вечерок предлагаю провести в теплой семейной обстановке. А моя киношная рекомендация сегодня – мелодрама под названием «Искупление». Главные роли в этой картине исполнили Кира Найтли и Джеймс Макэвой. Дело происходит аж в 1935 году в Англии, а главная героиня – 13-летняя писательница Брайони. Она меняет ход нескольких жизней, когда обвиняет любовника старшей сестры в преступлении, которого он не совершал. Да, такое случается в подростковом возрасте. Вообще про такое кино говорят, все звезды сошлись. По-другому и не объяснить, как по всем пунктам это пронзительное произведение работает и бьет прямо в самое сердце. История о чувствах страстной и вечной любви, людских кошмарных ошибках и поступках, о которых потом, конечно же, сожалеешь. А любовь как будто бы перенесли из жизни в кино. Я имею в виду исполнителей главных ролей. Джеймс Макэвой и Кира Найтли – пара, в чувствах которых я ни на секунду не усомнился. Кино на вечер. Искупление. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер, Ханей.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Одни мои знакомые, недавно вернувшиеся из Черногории, рассказали смешную историю. Они гуляли по одному из стареньких городков и увидели необычную табличку, на которой было написано «Следуйте за котом». Ну, естественно, ребята заинтересовались по той причине, что рядом действительно сидел кот и как будто ждал тех, кто за ним последует. В общем, пошли они за котом, и в итоге оказались в очень уютной кафешке под названием Blue Cat Art and Coffee. Удивительно, но зверек, помимо того, что их привел, еще и как бы предложил располагаться поудобнее. В общем, вечерок удался на славу. Как выяснилось, в кафешке проживает несколько таких котов, но на самом деле быть вот такими метродотелями их никто на самом деле не обучал. Но они, правда, иногда по собственной инициативе встречают гостей. Так что, как вы понимаете, моим приятелям просто повезло. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 9901. Записал? 68 9901.
2: Твори добро на всей земле.
3: Твори добро другим во благо.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен, нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Алло.
1: Оксана.